мечты. Я напиток просто пьет гитару, заспеваю все свои песни. Расскажи, чему лишь про тебя, но поясни мне. Я напиток просто пьет гитару, заспеваю аж до темноты. Як зазнати сам, самому не знаю.